0: Ce să mă ughibăi? Pauzeam nagradă!
1: Покровитель наиболее политной акции в одно место Атлантис.
2: Политик лиже в одно место Атлантис. Стобогани, спрей парком и велико забави за со дружино. Наше почитничко варство па поскрби за брескрбно полетие отрок и старшов. В одно место Атлантис.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.